0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعت صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوودی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووس ده ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی ازیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
10: Юфлет Зари и Тюркия.
11: 这里是 Туарчи Чишен, Бангодиан Тай.
0: Инджан Кара, Радио Садоя Тюркия.
12: Да, Тюркия Гаг Радио, да.
13: Хосуме Тюркия и Дайна, Радио Гаяна.
14: Петерчия Радио Садбури Тюркия Скма.
15: Овода, Тюркия Вину Радио Са.
16: Айч, Радио Воча Тюркия.
17: Говорит голос Тюркия.
18: Эфирда Тюркия овоза.
19: Гитлеяр Тюркияның тети радиосы.
10: Е садай Тюркия.
5: Аңлаватканыңла Тюркия овоза радиосы.
6: Эзо ифонетис Тюркия.
5: Овди радио глас Тюркия.
3: Гидарреди амурия Тюркия.
2: Ини адала радио суара Тюркия.
4: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
7: Este radio voz de Turkiye.
18: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
10: Zboru wa glasot na Turkiye.
16: Efirde Turkiye ovoz radio sa.
8: It Turkiye hangi radio ya?
5: Ovde radio glas Turkiye.
7: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

0: vers un avenir plus radieux, porté par la stabilité et la prospérité croissante de la région.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
1: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
5: هنا اذاعة صوت ترکیه.
1: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
3: اوفدی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووس ده ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگرسکی ازیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
10: Юфлет Зари и Туркия.
11: 这里是 Туарчи Чишен, Бангодиан Тай.
1: Инджан Кара, Радио Садоя Туркия.
12: Да, Туркия Ганг Радио, да.
13: Хосуме Туркия и Дайна, Радио Гаяна.
14: Петерчия Радио Садбури, Туркия Скма.
0: Овода, Туркия Вину, Радио Са.
15: Аич, Радио, Воча Туркия.
16: Говорит голос Тюркия.
17: Эфирда Тюркия овоза.
0: Гитлеер Тюркиянын тети радиосы.
10: Е садай Тюркия.
18: Аңлап атканыңла Тюркия овоза радиосы.
19: Эдо ифонетис Тюркия.
3: Овди радио глас Тюркия.
0: Гидарреди аммурия Тюркия.
3: Ини адала радио суара Тюркия.
7: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
12: Este radio voz de Turkiye.
15: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
0: Zboru wa glasot na Turkiye.
3: Efirde Turkiye ovoz radio sa.
15: It Turkiye hangia radio ya.
3: Ovde radio glas Turkiye.
1: Turkiye önü radiosu. Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

0: В эфире радио «Голос Тюркии». Здравствуйте, уважаемые слушатели. Радио «Голос Тюркии» начинает свою передачу из Анкары в диапазоне коротких волн 25 метров на частоте 11 965 кГц. С вами в студии Ольга Биюк и моя коллега
1: Эльмира Демирдалич.
0: В операторской нам помогает Озге Курай. В этой передаче, дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию новости и рубрики «Калейдоскопии. Колорит боснийской кухни».

0: В начале коротко о событиях дня.
1: Президент Туркии Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Казахстана Касым Жомартом Токаевым. Москва, Московская и Ярославская области утром подверглись атаке беспилотников. Российские военные в ночь на 28 августа нанесли групповые удары по логистическим центрам и морским портам Украины. Число жертв наводнений в Непале и Китае приблизилось к 500. Катар и Испания выступили с резким осуждением рейда израильских сил на Центр профессионального образования «Бапор» в Восточном Аль-Кутсе. Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что Россия не собирается атаковать территорию стран НАТО.
0: Ну а теперь подробнее об этих и других событиях.
1: Президент Туркии Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Казахстана Касымом Жомартом Токаевым. Стороны обсудили состояние двусторонних отношений между Туркией и Казахстаном, а также региональные вопросы. Эрдоган поздравил коллегу с проведением 23 августа выборов депутатов Курултая. Турецкий президент отметил высокую явку, заявив, что она свидетельствует о поддержке населением проводимых в Казахстане реформ. Эрдоган также подчеркнул, что Туркия продолжит работу по развитию двусторонних отношений с Казахстаном. По данным Центральной избирательной комиссии Казахстана, в голосовании приняли участие более 9 миллионов человек или 74,8% от общего числа избирателей. Сам Токаев заявил, что выборы были успешно и безупречно организованы. Поздравления Токаеву с проведением выборов также направили президенты России Владимир Путин, Кыргызстана Садыр Жапаров, Азербайджана Ильхам Алиев, Узбекистана Шавкат Мирзиёев и Таджикистана

0: Эмом Али Рахмон.
1: Москва, Московская и Ярославская области утром 28 августа подверглись атаке беспилотников. Российские власти сообщили о работе систем противовоздушной обороны. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил о беспилотной угрозе и заявил, что военные и силовые структуры отражают атаку. Из-за угрозы власти перекрыли участок федеральной трассы М-8 в направлении Москвы. Часть общественного транспорта в Ярославе перевели на объездные и сокращенные маршруты, движение некоторых муниципальных автобусов временно остановили. Какие именно объекты подверглись атаке, власти региона не уточнили. В социальных сетях появились фотографии предполагаемых последствий удара, в том числе выбитых окон в жилых домах. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении двух беспилотников, летевших в направлении российской столицы. В районе подмосковского Павловского посада после атаки был замечен столб черного дыма. Причина задымления и возможные последствия пока неизвестны. Угроза атаки беспилотников также была объявлена во Владимирской и Ивановской областях, а также на юге-востоке Московской области.
0: Российские военные в ночь на 28 августа нанесли групповые удары по логистическим центрам и морским портам Украины. Об этом сообщила Минобороны России. По версии российского ведомства, целью атак были объекты, которые использовались в интересах вооруженных сил Украины. В Киевской области беспилотниками был поражен складской комплекс компании «Stellar Jet», утверждает Минобороны России. По данным ведомства, там хранились готовые крылатые ракеты большой дальности «Фламинго», а также топливо для их ускорителей. Кроме того, российская сторона сообщила об ударах по территории Одесского порта. Минобороны утверждает, что там были поражены 6 хранилищ с имуществом военного назначения, предназначенным для украинской армии. Украинская сторона на момент публикации не комментировала заявление Минобороны России о поражении склада с ракетами «Фламинго» и объектов военного назначения в Одесском порту, независимо подтвердить сообщение.
1: Число жертв наводнений в Непале и Китае приблизилось к 500. Непальская полиция предупредила о повторном прорыве плотины вблизи Тибета, в то время как число погибших в результате разрушительных наводнений и оползней в Непале и Китае достигло 478 человек. По данным полиции, плотина на непальско-тибетской границе вновь прорвалась. Силы безопасности призвали поисково-спасательные группы и сотрудников гуманитарных организаций соблюдать особую осторожность, а жители предупредили о необходимости переместиться на возвышенности. Разрушительные наводнения и оползни обрушились на северные и центральные районы Непала рано утром в среду. Грязевые потоки затопили населенные пункты вдоль рек Пхотекоши и Тришули, унося людей и обломки вниз по течению. Число погибших в стране достигло 475 человек, сообщает Катманду-Пост со ссылкой на данные непальской полиции. Китай, в свою очередь, подтвердил гибель 3 человек в Тибетском автономном районе. Таким образом, общее число жертв достигло 478. В общей сложности, согласно данным Непала и Китая, пропавшими без вести остаются около 1281 человека, среди которых 856 иностранцев. Самую многочисленную группу среди пропавших иностранцев составляют граждане соседней Индии – 288 человек. По данным российского посольства в Непале, на связь не вышли 8 российских граждан, еще 8 россиян смогли выбраться из пострадавшего региона самостоятельно. Украинские дипломаты не смогли установить связь с 56 гражданами страны. Правительство Непала начало оценку ущерба, причиненного стихийным бедствием, сообщил в пятницу представитель Министерства иностранных дел Непала Лок Чхетри. Наводнения и оползни смыли дома, мосты, дороги и другие объекты инфраструктуры в северных и центральных районах Непала, отрезав целые населенные пункты и путешественников от остальной части страны.
0: Вы слушаете «Голос Тюркии». Мы продолжаем выпуск новостей. Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что Россия не собирается атаковать территорию стран НАТО. Отвечая в овальном кабинете на вопрос, давал ли российский президент Владимир Путин обязательство не нападать на страны Альянса, Трамп сказал: «У меня были хорошие переговоры с ним. Он не собирается нападать на территорию НАТО». На вопрос о том, хочет ли он предупредить Москву,

0: Москву о последствиях такой атаки, американский президент ответил, что не хочет комментировать это, но добавил: «Они не нападут». Заявление Трампа прозвучало на фоне недавнего визита директора ЦРУ Джона Рэдклиффа в Москву, где он встретился с главой службы внешней разведки России Сергеем Нарышкиным. Ранее появились сообщения, что Рэдклифф мог предупредить Москву о недопустимости эскалации конфликта с американскими союзниками по НАТО из-за их поддержки Украины. Трамп опроверг эту версию, назвав встречу Рэдклиффа с Нарышкиным обычной рабочей встречей. По его словам, глава ЦРУ встречается со своим российским коллегой раз в полгода или раз в год, а между ними сложились очень хорошие отношения. Американский президент также заявил, что совершенно не обеспокоен возможным нападением России на одну из стран НАТО, добавив: «Проблемы нет». При этом Трампа спросили, намерены ли США наказать Россию, если Москва продолжит сотрудничать с Ираном вопреки американским предупреждениям. Это зависит, ответил президент США. По его словам, пока Россия, на его взгляд, довольно хорошо ведет себя в вопросе Ормузского пролива.
1: Правительство Италии согласовало новый пакет военной помощи Украине, в который войдут 4 батареи зенитно-ракетных комплексов «Сам-ПТ» в версии «Энджи», ракеты-перехватчики «Астер-30» и радиолокационные системы большой дальности. Об этом сообщила газета «Ла Република» со ссылкой на источники в правительстве Италии. По данным издания, решение стало результатом июльского соглашения между премьер-министром Италии Джорджо Мелони и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Новые комплексы «Сам-ПТ» «Энджи» способны сбивать баллистические ракеты. Кроме того, Украине передадут 6 радиолокационных систем большой дальности производства французской компании «Талес» и одну систему итальянской «Леонардо». Общую стоимость нового пакета оценивают примерно в 3 миллиарда евро. Его финансирование планируют обеспечить за счет европейских кредитных программ, в частности Ukraine Support Loan.
0: Катар и Испания выступили с резким осуждением рейда израильских сил на Центр профессионального образования «Бапор» в Восточном Аль-Кудсе. Как сообщили в МИД Испании, захват образовательного центра в Календии и нападение на объекты агентства в лагере беженцев Шуфат при поддержке израильских властей представляют собой недопустимые нарушения статуса объектов ООН. В МИД Катара подчеркнули, что планомерные атаки на Бапор направлены на ликвидацию агентства и лишение миллионов палестинцев в Газе на оккупированном западном берегу в Иордании, Сирии и Ливане жизненно важной помощи. 25 августа израильские силы отключили электричество и воду в центре Календия, после чего выдворили персонал. По данным Бапор, на объект ворвались более 50 военных на 4 бронетранспортерах, когда внутри находились 20 сотрудников. В результате захвата центра 350 палестинских подростков лишились доступа к обучению. Уважаемые слушатели, это были новости.

Сирия, долгие годы ассоциировавшаяся с войной и человеческими страданиями, под новым руководством делает уверенные шаги к восстановлению.

Меморандум о взаимопонимании в области горнодобывающей промышленности. Данный шаг стал логическим продолжением процесса, начатого в мае 2025 года в ходе визита министра энергетики и природных ресурсов Туркии Альпарслана Байрактара в Дамаск. Активный диалог на высшем уровне позволил оперативно перейти к конкретным договоренностям и подписанию профильного соглашения. Подписанные меморандумы взаимопонимания выходят далеко за рамки рядового отраслевого соглашения. Документ закладывает основу для системного взаимодействия двух государств в целом ряде ключевых областей. Прежде всего, речь идет о совместной геологоразведке минеральных ресурсов и энергетического сырья, где центральное место отведено обмену технологиями и современными методиками исследований. Отдельным вектором сотрудничества станет реализация проектов в сфере геотермальной энергетики, а также поиск, освоение и переработка промышленного сырья и редкоземельных элементов, и в первую очередь фосфатов. Критически важным аспектом является создание совместных предприятий с участием турецких государственных структур, частного бизнеса и сирийских контрагентов. Их задача – комплексная разработка, финансирование, строительство и последующая эксплуатация фосфатных объектов. Тем самым стороны открывают путь для масштабного государственно-частного партнерства в стратегическом секторе. Дополнительно предусматривается формирование необходимой транспортно-логистической инфраструктуры для экспорта сырья, добываемого на территории Сирии. По сути, Анкара последовательно формирует в Сирии полноценную цепочку поставок критически важного сырья, где каждый этап имеет стратегическое значение. Это закладывает фундамент для многомерного экономического партнерства, способного в перспективе стать драйвером развития и других отраслей. Данный шаг имеет особое значение в контексте глобальной продовольственной безопасности. Сирия обладает внушительными запасами фосфатов, преимущественно в районе Хомс-Пальмира, которые, по данным открытых источников, оцениваются в 2 миллиарда тонн. Однако из-за многолетнего конфликта объемы добычи остаются на минимальном уровне. Привлечение турецкой компетенции и инвестиций в этот сектор напрямую влияет на аграрный рынок. Фосфатное сырье является основой для производства минеральных удобрений, от которых напрямую зависит сельское хозяйство и, как следствие, мировой продовольственный баланс. В современных реалиях бесперебойность поставок и продовольственная безопасность входят в число ключевых факторов геополитического влияния. Значимость сирийских ресурсов возросла на фоне дестабилизации традиционных цепочек поставок, вызванной российско-украинским конфликтом и напряженностью в Ормузском проливе, что ослабило позиции ряда ведущих экспортеров. Стратегический замысел Анкары заключается в создании условий, при которых Сирия сможет самостоятельно добывать, перерабатывать и экспортировать фосфатное сырье. При этом емкий внутренний рынок Туркии и ее масштабная экономика выступают гарантированным рычагом поддержки. В случае успешной реализации дорожной карты Анкара сможет выступить не только партнером, но и крупным якорным покупателем продукции. Двусторонний меморандум имеет серьезное значение для общей динамики в регионе. Туркия берет на себя роль ключевого партнера в восстановлении экономики государства, с которым ее связывает самая протяженная сухопутная граница. Вместе с тем, данный процесс необходимо рассматривать в едином контексте с внешнеполитическим курсом Анкары на иракском направлении. С Багдадом, также преодолевающим последствия многолетних кризисов, Туркия планомерно выстраивает систему стратегических договоренностей, прежде всего в энергетическом секторе. Таким образом, Анкара демонстрирует подход, кардинально отличающийся от стратегии внерегиональных игроков, ориентированных либо на неэквивалентный вывоз ресурсов, либо на поддержание управляемого хаоса. Реализуя с Сирией и Ираком проекты на основе принципа взаимной выгоды,
Türkiye

Прохлада предвечернего часа в жаркий августовский день. Тот свежий горный ветер, что дует с высокогорных пастбищ к долине. Аромат земли, смешавшийся с древесным дымом, и бурлящий горячий котелок во дворе каменного дома. Дорогие слушатели, добро пожаловать в новый выпуск рубрики «Колорит боснийской кухни». Сегодня на нашей кухне мы отложим в сторону блеск изящного фарфора, изысканные дворцовые кремы и многочасовые сложные приготовления духовки. Сегодня к этому столу мы приготовим невероятно простое блюдо, лишь из муки и воды, а также растопленного сливочного масла. Имя этому древнему блюду, который согревал человека в старинных горных хижинах во время внезапно налетевших бурь и по мере приготовления наполнял все вокруг ароматом щедрости и гостеприимства – опаруша.

Опаруша – это гораздо больше, чем просто простая выпечка или быстрый завтрак. Это блюдо родилось в Балканских горах как символ искреннего гостеприимства, когда из самых простых продуктов, имевшихся под рукой, создавалось нечто действительно сытное и согревающее. Старая легенда рассказывает о путнике, застигнутом яростной метелью высоко в горах. Едва не замерзнув, он заметил огонек в окне одинокой пастушьей хижины и постучал в дверь. Хозяйка, пожилая женщина, тут же впустила незнакомца к очагу. Из-за непогоды спуститься в деревню за припасами она не могла уже много дней, и кладовая была почти пуста. Но отпустить гостя голодным было нельзя. Она смешала последние остатки муки с водой и солью, вылила жидкое тесто на раскаленный противень и запекла его прямо на углях. Горячий корж она быстро разломала двумя вилками на небольшие кусочки и щедро полила растопленным сливочным маслом со сливками. Эта горячая заправка, опари, что означает «ошпаривание», мгновенно пропитала тесто. Простая, горячая и сытная еда согрела путника с первого же кусочка. С тех пор опаруша считается в этих краях символом тепла, уюта и заботы. Перенести эту добрую традицию на свою кухню совсем несложно. Рецепт опаруши состоит из продуктов, которые всегда есть под рукой. Ингредиенты для теста. 3 яйца, 2 стакана просеянной пшеничной муки, 1,5 стакана воды или молока, 1 чайная ложка соли. И для соуса. 100 грамм хорошего сливочного масла, 3 столовых ложки густых сливок или процеженного йогурта, 1 стакан горячей воды, 2 зубчика чеснока, по желанию. И приготовление. В глубокой миске слегка взбейте яйца, добавьте воду или молоко, соль и перемешайте. Постепенно всыпайте просеянную муку, замешивая однородное тесто без комочков. По консистенции оно должно напоминать обычное блинное тесто. Форму или противень смажьте сливочным маслом и слегка прогрейте. Вылейте тесто на горячий противень и отправьте разогретую до 200 градусов духовку на 20-25 минут, пока верх не подрумянится, а края не станут хрустящими.

готовим соус. Пока тесто в духовке, растопите в сотейнике сливочное масло. Добавьте сливки, влейте горячую воду и дождитесь закипания. Для более пикантного вкуса на этом этапе можно добавить измельченный чеснок. Достаньте горячий корж из духовки и сразу же с помощью двух вилок разломайте его на небольшие кусочки прямо в форме. Равномерно залейте их кипящим соусом. Накройте противень чистым полотенцем и дайте постоять 5 минут. Тесто впитает заправку и станет мягким и нежным.

0: Подают опарушу горячий, с крепким свежезаваренным чаем или прохладным айраном. Это простое блюдо напоминает о том, что самый лучший вкус рождается из самых понятных и искренних вещей. Дорогие слушатели, наш сегодняшний выпуск подходит к концу. Спасибо, что вы были с нами. До новых встреч!
1: Колорит боснийской кухни.

Дур Дюньян. Так называется песня в исполнении Айши Хатун Унал. Вслед за ней прозвучит песня в исполнении Бурака Етери и Ажды Пикан. Она называется «Арада Сарада».

Дисаретин Варма Ашка. Ее исполняет эту песню Оска... Бетюль Демир, простите. Вслед за ней прозвучит песня в исполнении Зинет Сали. Она называется «Херкес Эвине».

И в завершении нашей передачи коротко о событиях дня. Президент Тюркии Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Казахстана Касым Жомартом Токаевым. Российские военные в ночь на 28 августа нанесли групповые удары по логистическим центрам и морским портам Украины. Москва, Московская и Ярославская области утром 28 августа подверглись атаке беспилотников. Число жертв наводнений в Непале и Китае приблизилось к 500. Катар и Испания выступили с резким осуждением рейда израильских сил на Центр профессионального образования БАПОР в Восточном Аль-Кудсе. Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что Россия не собирается атаковать территорию стран НАТО. На этом, уважаемые слушатели, наша передача из Анкары подошла к концу. До новых встреч в эфире. Всего вам самого доброго.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: Ovdi Radio Glas Türkiye.
5: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Qui è la radio la voce della Turchia.
7: Esta es la voz de Turquía.
8: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
9: Юфлет Зари и Турция.
10: 这里是 土耳其 之声广播电台.
11: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
12: Да, да, Түркия ғаг радиода.
13: Хосуме Түркияи дайны радио гаяны.
14: Петерчия радио садбури Түркия сқма.
15: Овода Түркия үні радиосы.
16: Айыч радио воча Түркия.
17: Говорит голос Түркия.
18: Эфирда Түркия овозы.
19: Гетплеер Түркияның тети радиосы.
6: Е, садай Түркия.
5: Аңлаватқаныңа Түркия Авазы Радиосы.
11: Эзо Ифонетис Түркия.
2: Овди Радио Глас Түркия.
3: Гедар Радио Амурия Түркия.
9: Ини Адала Радио Суара Түркия.
4: Ини Дая Кисуахили Саути Я Түркия.
1: Эште Радио Вожда Түркия.
8: Кочирава Түркия.

0: Hangimiz fotojenik?
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
1: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
5: هنا اذاعت صوت ترکیه.
1: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
3: اوودی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووس ده ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی ازیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
10: Юфлет Зари и Туркия.
11: 这里是 Туарчи Чишен, Гонгодиан Тай.
7: Инджан Кара, Радио Садоя Туркия.
12: Да, Туркия Ганг, Радио, да.
13: Хосуме Туркия и Дайна, Радио Гаяна.
14: Этерчия Радио Садбури, Туркия Скма.
15: Овода, Туркия Вину, Радио Сад.
16: Айч, Радио, Воча Туркия.
17: Говорит Голос Туркия.
18: Эфирда Туркия овозы.
19: Гитлер Туркияның теги радиосы.
10: Е садай Туркия.
20: Аңлаватканыңла Туркия овозы радиосы.
21: Эво ифонетис Туркия.
3: Овди радио глас Туркия.
22: Гидареди амурия Туркия.
23: Ини адала радио суара Туркия.
24: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
25: Este radio voz de Turkiye.
26: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
10: Zboru wa glasot na Turkiye.
8: Efirde Turkiye ovoz radio.
4: It Turkiye hangia radio ya.
3: Ovde radio glas Turkiye.
7: Turkiye une radiosu.
1: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعت صوت ترکیه.
0: دانشیر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوودی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووس د ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
10: Юфлет Зари и Тюркия.
11: 这里是 Туарчи Чишен, Гонгодиан Тай.
12: Инджан Кара, Радио Садоя Тюркия.
13: Да, Тюркия Гаг Радио, да.
14: Хосуме Тюркия и Дайна, Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури, Тюркия Скма.
16: Овода, Тюркия Уни, Радио Сад.
17: Айч, Радио, Воча Тюркия.
18: Говорит Голос Тюркия.
19: Эфирда Тюркия овоза.
4: Гитплеер Тюркияның тети радиосы.
10: Е садай Тюркия.
7: Аңлаватканыңла Тюркия овозы радиосы.
15: Эзо ифонетис Тюркия.
6: Овди радио глас Тюркия.
0: Гидареди амурия Тюркия.
17: Ини адала радио суара Тюркия.
20: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
21: Este radio voz de Turki.
22: Kochira wa Turki no koe radio desu.
10: Zboru wa glasot na Turki.
8: Efirde Turki ovoz radio.
3: It Turki hangi radio ya?
6: Ovde radio glas Turki.
7: Turki une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

0: Türkiye.
1: Hier ist die Stimme Türkiye's.
2: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
3: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
5: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
6: اوودی رادیو گلاس ترکیه.
7: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
8: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
9: استا اس لا ووس ده ترکیه.
10: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Тюркия.
11: Юфлет Зъри и Тюркия.
12: Чели ши Туарчи Чешън, Бонко Ден Тай.
13: Инджан Кара, Радио Садое Тюркия.
14: Да, да, Тюркия Ганг, Радио, да.
15: Хосуме Тюркия и Дайна, Радио Гаяна.
16: Етерчия Радио Садбури, Тюркия Скма.
17: Овода, Тюркия Вину, Радио Садбури.
18: Айч Радио Воча Тюркия.
19: Говорит голос Тюркия.
20: Эфирда Тюркия Оваза.
21: Гиплеяр Тюркияның тети радиосы.
22: Е садай Тюркия.
23: Аңлаватқаныңла Тюркия Оваза радиосы.
24: Эдо Ифонитис Тюркия.
25: Олди Радио Глаз Тюркия.
26: Гидарре Диамурия Тюркия.
27: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
28: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
29: Este es Radio Voz de Turquía.
30: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
31: Zboru wa glasot na Turkiye.
32: Efirde Turkiye Ovoz Radio.
33: It Turkiye hangia radioya.
34: Oldu Radio Glas Turkiye.
35: Turkiye une radiosu.
36: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
37: Gazze, açlık şartlarında nıklık, ihtiyar kişi hem kişiliklilik.

0: hangimiz fotojenik?
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
1: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
5: هنا اذاعت صوت ترکیه.
1: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
3: اوفدی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووس د ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی ازیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
10: Юфлет Зари и Тюркия.
11: 这里是 Туарчи Чишен, Банкодиан Тай.
7: Инджан Кара, Радио Садоя Тюркия.
12: Да, Тюркия Гаг Радио, да.
13: Хосуме Тюркия и Зайна, Радио Гаяна.
14: Петерчия Радио Садбури, Тюркия Скма.
15: Овода, Тюркия Уни, Радио Са.
16: Айч, Радио, Воча Тюркия.
17: Говорит Голос Тюркия.
18: Эфирда Тюркия овозы.
19: Гитлеер Тюркияның тети радиосы.
10: Е садай Тюркия.
20: Аңлаватканыңла Тюркия овозы радиосы.
21: Эзо ифонетис Тюркия.
3: Овди радио глаз Тюркия.
22: Гидареби амурия Тюркия.
23: Ини адала радио суара Тюркия.
24: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
25: Este es Radio Voz de Turquía.
26: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
10: Zboru wa glasot na Turkiye.
8: Efirde Turkiye ovoz radiosa.
3: It Turkiye hangi radio ya?
1: Ovde radio glas Turkiye.
7: Turkiye une radiosu.
1: Burası Türkiye'nin sesi radiosu.